погоны надел, они ему верные крылья. Он взмахнул, полетел, а под ним уже эта земля. Отлетают от тел, прокопченные гарью и пылью, тех, кто жить так хотел, души юные под небеса. Он погоны надел,

офицера.

вижу, нашу зимницу, ластанкина жалко, сердце дурью мается в сладкой пелене и вовсю старается, милый шансонье.

рассвет расправил плеч. А потом пришел мой друг, и стало легче. Я вспоминал всю эту ночь, не отпустил.

людях, как странно, холода. Все туманнее туманна пелена. Пошел с душой, а там все пики да костры. Все правят масляною, брат, не до чумы. И так вышибло слезу, пробило тут же. И не ветер, это вовсе, это глубже. Хотел я песню спеть душевно, мило.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Милая девчонка с ясными глазами, нынче за границей, замужем давно. Как дурак скандалил, пьяным на вокзале, я тогда, сегодня, вспоминать смешно.

0: радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Проснуться в осень и глядеть в окно. Весна или осень — это все равно. Лишь только бы мимо, всюду и всегда —

головой я всеми вами жил, бросался в бой и плакал у могилы.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

И с чувством гордости я вышел из пике. И я смеюсь, я хохочу, роняя слезы. Из

прошла без стука скука и спросила простодушно.

ты больной. Когда измена прячется за тенью, любовь.

тебя. А ты красивый такой, а ты красивый такой. И не грубый, я целовала тебя, слегка пьянее от слез, и обнимала дрожа.

Вот и в моем словаре появилось незнакомое слово «жена». Все в жене моей просто мило, вот только петь не умеет она. Значит, песня

А друзья все твердили: не надо, погуляй, подожди, не женись. Ведь для парня свобода отрада, ну а сердце стучит: торопись, и на зов ты, любимый, скорей отзови.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: с этого буду иметь.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 98 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон».

0: 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: просто шутка.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый 10-й мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки. Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум. А в президиуме и на трибуне выседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан. Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан. Реймов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы.

моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона «Звездочка» 125, звездочка 125, и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Секрета императора» «Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрет императора» «Актив Плюс» 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора» «Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125. Звездочка 125. И узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «Секрет императора» «Актив Плюс» — это уникальный императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. «Секрет императора» «Актив Плюс» — это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125, звездочка 125, и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ошибка на ошибке, но не раз срывавшиеся с резьбы. Не скулящим не был я, не хлипким.

чего заслужишь, какая судьба сдана. Налево пойдешь, не сдюжишь, направо пойдешь, хана. Дорожка моя кривая,

А у нас по-любому жизнь поменяется, потому что пришли выходные в студии. Шансон Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Суббота вместе с нами, и с нами очень хорошие песни. На волне радио Шансон.

0: Ой-ой-ой, вот название песни, побывавшей в эфире хорошего радио. Следующая композиция, она в исполнении Аллы Рид, «Тату на сердце» называется. Будете смотреть этот видеоклип в нашей прямой видеотрансляции. Обратите внимание, что песок для съемок специально привезли, использовали искусственный интеллект, когда делали видеоклип, и LED-экраны подключали, чтобы интереснее получилось.
1: Печальный свет моих осенних дней.

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: А мы сверим часы. 8:00 в столице. Достаточно раннее московское утро. Но вот Евгений Григорьев говорит, что еще раньше просыпается и гулять часто уходит, потому что понимает, спокойствие, умиротворение является такой новой роскошью. И если что-то в жизни не произошло, значит, это не история Евгения Григорьева. Только так звучало на волне хорошего радио. Ну, а на очереди там, куда спешу.
1: 2 недели в бороде, обтрепано пальто, завели свой разговор до поля. И живу-то я нигде, да и звать меня никто. Просто вышел я во двор погулять. И живу-то я нигде, да и звать меня никто. Просто вышел я во двор погулять. Двор огромный, целый мир, здрасте всем, Христос воскрес. Ведь куда ни кинешь глаз, сплошь родня. Но как волк, а не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня. Но как волк, а не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня.

решишь, свихнешься с ума. Поспешаю наугад, веселей, большевики, чуть промедлишь, свихнешься с ума.

простоять. Помолитесь про танки за меня. Продержаться б только день, да кабы ночку простоять. Помолитесь, братанки, за меня.

на прощание крылом. Птица битая, как водится, в лёд.

0: шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 98 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

ведь мы-то рождены, чтоб сказку сделать были. И вдвоем, и большой компанией можно пойти на наш легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября на столичной лайф-арене пройдет «Разгуляй». И будет на этом празднике много артистов, в том числе и Стас Михайлов, которого только-только на волне послушали. Возрастное ограничение 12+. Запасайтесь билетами.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: голосом.
1: 8 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Правительство внесло в Думу проект «Мир стабилизации цен на топливо». Комплекс решений оформлен как поправки к уже рассматриваемому документу о внесении изменений в налоговый кодекс. Решение было принято на заседании Кабинета министров. Как пишет ТАСС, одна из уже одобренных поправок касается установления импортного демпфера на дизельное топливо по аналогии с таким же механизмом для автомобильного бензина. Он будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизтоплива, керосина и средних дистиллятов. Мера позволит оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа. Почти две трети родителей оформили своим детям банковские карты, пишет РИА Новости. Около 30% при этом принципиально не хотят оформлять такие карты. 6% не нашли пока времени, а 4% о них никогда и не слышали. Также россияне рассказали, какие суммы выдают детям. Так почти две трети выделяют ребенку от 500 до 1500 рублей в месяц. 11% менее 500 рублей. Более крупные суммы встречаются заметно реже. Россияне назвали признаки хорошей жизни, среди них возможность дать детям качественное образование. Далее идет возможность получить качественное медицинское обслуживание. Возможность купить квартиру стала третьим по значимости признаком престижа среди россиян. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на опрос. Интересно, что 20 лет назад 50% голосов набирал ответ «хорошее жилье». В 2026 году за него проголосовали лишь 20% россиян. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник, 20 июля, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, юань стоит 11 рублей 56 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, синоптики пообещали москвичам ясную погоду на выходных. Сегодня воздух прогреется до плюс 23-25, в воскресенье до плюс 28, в понедельник солнечно, а со вторника ливни. Мария Диева, радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

гуляла, по над сердцем тонкая игла, рисовала синим цветом храм у палат.

боль. И совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу «люблю». Только это я

А что может разбавить серость городов? Конечно, яркие концерты, тем более, если у артиста такие хиты, как «Красные-красные», «Зеленые-зеленые». Ваня Лисицын приглашает отправиться в настоящий летний отрыв под открытым небом. И музыкальный вечер на свежем воздухе, вне стен концертных залов, 26 июля в столичном клубе «Правда». Так что подключайтесь, информация для лиц старше 12 лет. Ну, а мы на волне шансона после песни «Я не хочу тебя терять» слушаем композицию, которая называется «Знала».

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

А поискать все-таки придется поддержки, потому что только на одну неделю на вершину хит-парада забралась песня Ирины Круг и уже двинулась обратно к финалу. И вы можете зайти на наш сайт radioshanson.ru, проголосовать, поддержать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, а

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

подойду и обниму тебя за плечи. А ты с улыбкой спросишь,

теряясь. Ты знаешь, я не дышу и растворяюсь в твоей красоте, а просто я завожусь, тебя касаясь, теряясь, влюбляясь.

я не дышу и растворяюсь в твоей красоте, а просто я завожусь, тебя касаясь, теряясь.

я не дышу и растворяюсь в твоей красоте, а просто я завожусь, тебя касаясь.

Эту песню под названием «К тебе по морозу» дуэтом исполнили на волне хорошего радио Максим Апрель и Маракеш. Маракеш накануне побывал в нашей студии в программе «Живая струна». Сделали видеоверсию. Обязательно покажем очень скоро на наших официальных страничках в соцсетях. Ее ловите. Ну а пока Тамара Кутидзе. Девочки, он занят.

0: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: голосом.
1: 9 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Госдуме подтвердили продление запрета на экспорт топлива. Он будет действовать до середины осени. Это необходимо для завершения аграрных работ. При этом в Нижней палате парламента подчеркнули, что пик проблемы с нехваткой бензина в России преодолен, а на большей части территории ситуация становится лучше. Ранее правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. Решение принято на заседании Кабинета министров под председательством Михаила Мишустина. Оно призвано сдержать рост стоимости автомобильного бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, а также гарантировать бесперебойное снабжение регионов и агропромышленного комплекса в период уборочной кампании. Египет с 1 августа начнет заменять бумажные визы для туристов на цифровые QR-коды. На первом этапе нововведения заработает в аэропорту Каира. После завершения экспериментального периода систему распространят на все остальные аэропорты страны. По данным Российского союза туриндустрии, нововведения будут позволять экономить время и сервис и позволят быстрее проходить границу по популярным туристическим направлениям. Для поклонников отдыха в Шарм-эль-Шейхе есть возможность без визы путешествовать в Египет. Стоимость визы при этом не будет меняться. В Казани планируют установить новый гастрономический рекорд. 20 июля 70 человек под руководством звездного кондитера Рената Акзамова и вице-президента гильдии поваров Татарстана Эльдара Такиулина соберут 10-метровую башню из чак-чака. Для приготовления национального десерта потребуется 2 тонны муки, более 30 тысяч яиц, почти 2 тысячи литров меда и свыше 500 килограммов сахара. Вес готовой башни составит 4,5 тонны. Кулинары приступят к работе в 10 часов утра. Площадку для жителей и гостей откроют в 16:00, когда эксперты официально зафиксируют достижения. Сразу после этого самый большой в мире чак-чак смогут попробовать все желающие. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

Как говорят главные ребята, сердцем не стареть. А ведь молодость и сердце, и души, они, конечно, зависят от внутреннего настроя. Так что давайте условимся, что да, мы здорово умеем брюзжать и, конечно, займемся этим.

0: реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

следом за композицией «Голуби» песня «Поручни любви» зазвучит на волне хорошего радио в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга». В середине осени обещают в особенный тур ребята отправятся. Накануне своего 30-летия находится ансамбль, так что собираются это ярко отметить. А пока уже обкатывают новую концертную программу.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

дуэтом на волне хорошего радио. Слава и Любовь Успенская о разных препаратах, о таблетках, которые должны, по идее, жизнь делать попроще. Но как на самом деле жизнь проще делает сама Любовь Успенская? Говорит, чтобы выплескать накопившееся напряжение, усталость снять, уходит в лес одна гулять. Говорит, работает лучше любого курорта. А летний сезон, это же атмосфера, когда настоящая сказочная терапия. Поэтому, когда выходит в лес, Любовь Успенская намерена еще и смартфон дома оставлять, чтобы никто от такого врачевания не отвлекал.

скучает со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все тому пацану, тяжело все тому пацану описать.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

почему у вас хмурые лица, как в моей во вчерашней тюрьме. Тишина, никакого ответа.

Эта композиция на волне хорошего радио, отзвучавшая, практически уже носит название «Москва». А Москва, она может быть совершенно разная. Может быть лиричная, может быть энергичная. Все зависит от того, на какой праздник вы приходите. Если вы идете на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», то на легендарном празднике можете рассчитывать на несколько часов энергичных танцев к ряду. 14 ноября на столичной Лайф-арене мы встречаемся. А на сцене будут и Стас Михайлов, и Ирина Круг, и Лиса Повал, и Евгений Григорьев, и Михаил Шафутинский, и Воровайки, и многие-многие другие. Так что много песен будет звучать в этот вечер для вас. А вы сможете быть рядом с артистами. Лучшие билеты, они у нас на танцпол. Возрастное ограничение 12+.

Грошик медный зажав в кулаке, на удачу, чтоб быть ей узнанным. Я всю жизнь свою

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: голосом.
1: 10 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. В России изменят правила возврата железнодорожных билетов. Перевозчики смогут самостоятельно устанавливать размер сбора за возврат в пределах до 10% от их стоимости. С предложением выступила ФАС. Там считают, что это позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса. В 2025 году количество возвращенных билетов превысило 25 миллионов. При этом повторно выкупаются лишь 6 миллионов мест. Сейчас стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный железнодорожный билет регулируется государством. Перевозчики уже пытаются решить проблему дефицита. Например, действует возможность использования листа ожидания при оформлении билетов. В России глагол «махаю» признали литературной нормой и теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». Ранее литературная норма признавала только формы «машу», «машешь», «машет» и так далее, а «махаю», «махаешь», «махает» считались разговорной формой речи. В «Грамота.ру» пояснили, что грамматические нормы устанавливаются несколькими словарями. Так, орфографический словарь русского языка как государственного также дает варианты «машу» и «махаю» как равноправные. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник — всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» — Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра — Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 21, ощущается как плюс 20, ветер северный 2 метра в секунду. Мария Деева, радио «Шансон».

очень хочется верить, что вот этого родившегося сегодня солнца хватит абсолютно всем. Все-таки это лето. Календарь нам показывает 18 июля. В студии Шансон Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Мало того, календарь нам показывает, что еще и пришли выходные, а значит, отдыхаем под хорошие песни. «Сахалин» отзвучала дуэтная. Будет «Бессердечная», будет обязательно «Вишневый туман». Потому что музыки много. Шансон один.

песню «Вишневый туман». На волне хорошего радио смеет композиция Григория Лепса «Не троньте душу грязными руками». В свой день рождения, а был он всего несколько дней тому назад, заготовил подарок для поклонников Григория Лепса, обнародовал свою версию одной из песен группы «Любэ» под названием «Луна». Мы, кстати, группу «Любэ» чуть-чуть попозже послушаем в этом часе. А вот новая версия песни «Луна» уже во всемирной паутине, и для ознакомления, кто хочет, может разыскать и послушать. Музыки много. Шансон один.

0: Реклама.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Если хотите с нами хорошо отдохнуть осенью, музыкально отдохнуть, договоритесь, чтобы на работе вас на недельку отпустили именно на отдых. С 24 по 30 октября мы будем в Турции на берегу Средиземного моря на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». И вместе с нами будет много артистов, в том числе Михаил Шафутинский приедет на «Бархатный шансон» в этом году. Будет Султан Лагучев, будет Михаил Бублик, Алексей Брянцев и многие-многие другие. Все подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. «Индийское лето», кстати говоря, как раз в исполнении Михаила Шафутинского звучит дальше на радио «Шансон». А потом услышим Васю.
1: Лето на лету просвистело мимо, воин Виннету курит трубку мира. По реке Москве, плача, ветер прячет в сорванной листве золото Апачей. Где-то в

их искал, что я в них посеял. В россыпях песка золотое семя так и не нашел, и по ветру сплавил небо рваный шум.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

0: рыбной ловли. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: договорить. Сейчас. Молчим.
1: О некоторых вещах молчать, конечно, не стоит, потому что они явно интересны, и почему бы их не обсудить? Например, про Эдуарда Хуснутдинова, о том, что артист прикипел душой к особому виду спорта, отправляется сегодня на 2 дня на сплав по одной из башкирских рек и вернется домой только к понедельнику. Вот следом за песней «Молчим, я за тобой туда» зазвучит на волне хорошего радио, как раз в исполнении Эдуарда Хуснутдинова, чуть позже «Чужая любовь», а потом, после выпуска новостей, услышите позывные хит-парада «Шансон года».

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
3: Выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные. И здесь песни вольные, вся душа поет.

11 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. Россия расширила ограничения на перевозки для грузовиков из Эстонии. Теперь им запрещено перевозить по территории страны любые товары, как внутри России, так и транзитом. Такое постановление подписало правительство. Ограничения для перевозчиков из ряда стран Евросоюза действуют с октября 2022 года, а для эстонских компаний с июля 2023. При этом запрет не касается грузов, которые следуют в Калининградскую область, а также в отдельные районы Ленинградской, Мурманской и Псковской областей и Карелии. Совет Федерации одобрил закон, который обяжет банки заранее раскрывать условия оказания своих услуг. Как сообщает Интерфакс, речь в том числе идет о переводах через систему быстрых платежей и использовании электронных средств платежа, кроме электронных кошельков. Информацию должны будут размещать в отделениях банков, банкоматах и на сайтах кредитных организаций. Порядок и сроки раскрытия каждой организации определит самостоятельно. Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Разрешение на открытие пляжного сезона в Анапе получили 89 пляжей. Еще 12 сейчас ожидают результатов экспертизы, сообщает правительство России. Одновременно в городе продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. На побережье завозят и отсыпают чистый песок. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья на территории Краснодарского края и Республики Крым, говорится в сообщении. В ликвидации последствий разлива мазута участвуют 768 человек и 186 единиц техники. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, юань стоит 11 рублей 56 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 24, ветер северный 2 метра в секунду, температура воды в Москве-реке плюс 17. Синоптики обещают москвичам ясную погоду на выходных. Сегодня воздух прогреется до плюс 26, а в воскресенье до плюс 28. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Каждую неделю наш чарт напоминает вокзал. Одни песни только прибывают, другие уже уверенно заняли свои платформы, а самые удачливые вот-вот отправятся в сторону вершины. У микрофона Рустем Ахметшин. Начинаем хит-парад «Шансон года». У кошек есть талант делать вид, что это не они пришли к вам, а вы случайно оказались у них дома. Героиня новой песни Юлии Михальчик живет по тем же правилам. Новая работа артистки «Буду твоей кошкой» впервые появляется в нашем хит-параде и начинает свой путь с 12-й строчки. Премьера получилась с характером. Немного кокетства, немного игры и ровно столько независимости, чтобы сразу стало понятно – скучно не будет. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 12.
2: Ты один, совсем один.

0: Некоторые люди покупают абонемент в спортзал, другие – билет в отпуск, а кто-то просто включает музыку и понимает, что настроение уже как надо. Именно так работает песня «Летай» в исполнении Стаса Михайлова. На этой неделе он расположился на 11 месте. Песня словно напоминает: иногда лучший способ подняться выше – перестать смотреть себе под ноги.
1: Шансон номер 11. Летай!

0: На радио «Шансон» реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
4: Хорошая книга, любимый фильм. Эти вещи никогда не уходят из моды. А еще голос, который узнаешь вот буквально с первой ноты, даже с первой хрипотцы. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» сегодня занимает 10-ю строчку нашего хит-парада. Между прочим, это участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» 14 ноября. Билеты на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Кстати, там же на сайте можно поддержать любимого артиста своими голосами.
0: «Шансон»?

0: Если бы цветы умели выбирать себе музыку, у «Черной розы» наверняка был бы очень непростой плейлист. Султан Лагучев сумел превратить «Розу черную» не просто в красивое название, а в историю, которую хочется дослушать до последней строчки. На этой неделе песня поднимается на 9-е место, продолжая уверенное движение вверх.
1: Шансон номер 9.

0: Самые упрямые в мире существа – это влюбленные люди. Даже когда все вокруг говорят «пора отпустить», они спокойно отвечают «а мы еще попробуем». Наверное, поэтому песня Алены Петровской «Сердце бьется в закрытую дверь» остается такой близкой слушателям и на этой неделе занимает 8-е место.
1: Шансон.

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
3: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю. Планету мебели.
2: Да здесь космический выбор и земные цены.
3: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70.
4: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль. Это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Есть слова, которые категорически нельзя воспринимать буквально. «Я не голодный», «Мне ничего не нужно», ну и, конечно, «Не люби меня». Чепик и Холла с этим хитом продолжают украшать шансон-чарт и уже практически прописались на 7-й строчке.
0: «Шансон».

тебя. Да ты странная, знаю, нервы ни к черту, я любил тебя. Ты на слово убегала тогда темной ночкой, я любил.

0: следующий трек – это искренность, за которую мы так любим шансон по-русски. Обещание подарить целый мир. И пусть пока над головой облака, главное, чтобы рядом была та, ради которой стоит идти по тысяче дорог. Итак, Михаил Бублик с хитом «Лети, лепесток» сегодня под номером 6. Слушаем и не забываем голосовать.
1: Шансон.

0: Казалось бы, все мы прекрасно знаем, где можно обжечься в любви. Но почему-то снова проверяем это на собственном опыте. Вот почему Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь» закономерно оказался в числе тех, кто прибавил голоса слушателей своей копилки. На этой неделе песня занимает 5-е место.
1: Шансон номер 5.
2: Я хочу у лукоморья, там, где волны вдаль зовут.

0: Настоящий артист отличается тем, что ему не нужно торопиться. Он давно понял, хорошая песня всегда прилетит к слушателю своим маршрутом. Именно так продолжает свой путь Михаил Шуфутинский. Его последний полет сегодня немного снижается, но ваши голоса всегда способны совершить чудо. Не забывайте об этом.
1: Шансон номер 4.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. Больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди.

этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 98 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарные. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радио.шоу. Шансон.ру. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.
4: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен. 12 мест.
7: Самая большая несправедливость календаря в том, что лето заканчивается быстрее, чем ты ожидаешь. Зато в музыке свои правила. Алексей Петрухин и Анна Семенович даже зимой могут продолжить делить лето со всеми желающими. А с хитом «Раздели со мной лето» добрались уже до третьего места. Надеваем солнцезащитные очки и наслаждаемся этим блистательным дуэтом.
6: Шансон

0: Согласитесь, знакомая ситуация. Вроде и годы прошли, и двор уже не тот. А как вспомнишь, так аж мурашки по коже. Белые розы, юные грезы и взгляд, от которого башню сносит до сих пор. Очень душевная и заводная история в исполнении Ирины Круг под названием «Губы Наташки» получает на этой неделе серебро нашего хит-парада. Добавим немного настроения 90-х в чарт.
1: Шансон номер два.

0: Нам пришла пора еще раз пройтись по сегодняшней музыкальной лестнице, а затем узнать имя лидера. С 12-го места нам кокетливо подмигнула Юлия Михальчик с премьерой песни «Буду твоей кошкой».
1: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом моим. Стихи.
0: На 11-й строчке припарковался Стас Михайлов с хитом «Летай». Пятую позицию заняли «Купола колокола» Владимира Ждамирова. Султан Лагучев стал почетным флористом шансон-чарта. На 9-м месте распустилась его «Роза черная». Восьмой стала Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь». Очень хочется пожелать этой двери хорошего мастера по замкам. На 7-й строчке Чепик и Холла снова напоминают «Не люби меня».
1: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, летели без стук.
0: Копит «Мили» и «Голоса слушателей» Михаил Бублик. 6-е место занял его хит «Лети, лепесток».
1: Обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: На 5-й ступени «Обожженной любовью» Евгений Григорьев.
2: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы.
0: Михаил Шафутинский на 4-й строчке. Песня «Последний полет» стала одной из самых громких премьер этого года.
1: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: Бронзу получают Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мной лето».
3: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг с хитом «Губы Наташки» сегодня остановилась буквально в одном шаге от вершины, заняв 2-е место. А вот теперь пора вручить золотую медаль хит-парада нашему сегодняшнему чемпиону. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» возвращает себе 1-е место шансон-чарта. Похоже, эти птицы нашли правильное направление. Во всяком случае, уже которую неделю они уверенно возвращаются на самую вершину. Чтобы поддержать любимую песню и любимого исполнителя, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Пусть в вашей жизни будет побольше хороших встреч, любимых песен и людей, которым не нужно объяснять, почему именно эту музыку хочется слушать снова и снова. До встречи ровно через неделю. Пока.
4: Шансон номер один.
5: Разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле, тормозит.

мнить ее. Нарисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать.

0: Реклама.
1: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Бархатный шансон. История. 2021 год. Россия. Сочи.
1: Черное море, белый пароход. А я приехал в Сочи на денежный расход.

0: бархатный шансон по волнам любимых песен. Радио Шансон.
1: Вопросит в долг, я займу. Я возьму все в долг и пойму, но вряд ли жить кого.

0: вкусом.
1: 12 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. В России ужесточат требования к работе самозанятых и индивидуальных предпринимателей. С 1 октября этого года вступает в силу закон о платформенной экономике. Он затронет компании, нанимающие исполнителей через цифровые платформы. Главное изменение – ограничение продолжительности сотрудничества. Если самозанятый или ИП работает на одного заказчика более 60 часов в месяц непрерывно в течение полугода, налоговая может расценить это как трудовые отношения. Платформы будут отслеживать время, которое каждый исполнитель тратит на конкретного заказчика. Закон позволит обеспечить баланс между защитой прав потребителей и сохранением стимулов для продавцов, четко зафиксировав, кто несет ответственность в различных ситуациях. Россияне смогут узнать о доступных мерах соцподдержки через госуслуги. Постановление Минтруда о предоставлении такой услуги утвердило правительство. Необходимо описать в чат-боте на портале госуслуг свою жизненную ситуацию и получить информацию о доступах, о доступных мерах социальной поддержки, сообщил замминистра труда Александр Кожевников. Он подчеркнул, что такое нововведение будет особенно удобно в случае, если человеку положены сразу несколько выплат. В настоящий момент россияне могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки, позвонив или написать в единый контакт-центр. В гидрометцентре спрогнозировали теплую солнечную погоду. Выходные в Москве с 18 по 20 июля. Воздух прогреется до плюс 30. Но жара ожидается в основном в центре мегаполиса, поскольку он нагревается больше. Такая же примерно погода будет и в понедельник. Солнечно и без осадков. А со вторника вернется атлантический циклон. В столичном регионе ожидаются дожди. В конце недели возможны грозы, сообщил синоптик гидрометцентра Александр Голубев. Сильные дожди в эти выходные ожидаются в Томской и Свердловской областях, Татарстане, Северной Осетии, южных районах Сахалина и севере Камчатского края. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, юань стоит 11 рублей 56 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

Отцвела белым цветом черемуха, отцвела цветом первой любви. С неба светит звезда, бьет без промаха в азиатские очи мои.

припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо склоня, под черемухой девушка

земле я заблудший и поздний гость. В небе звездочка смотрит за мной. Как храню я все то, что запомнилось под ветвями черемухи той. Распалю, растреплю себе нервы я, истреблю пред грядущим страх. Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты?

0: Черемуховой шансон в начале нового часа. Иван Кучин открыл его в столице. Полдень, 12 часов и 7 минут. День выходной, а это значит, можно совершенно никуда не спешить, заняться делами домашними в компании хороших песен на шансоне, а то и вовсе отдохнуть. Мы с вами уже выяснили, что, оказывается, тоже можно вот просто лежать, отдыхать, чтобы мозг провел, опять же, очередную уборку. Да, не только вам, ему это тоже необходимо, знаете ли. Всем желаю хорошей субботы. Я Ирина Сотникова. У нас прямо сейчас Алексей Брянцев. История под названием «Мы похожи».
1: Ты зеркало мое, ты часть моей души, ты часть моей души, ты часть моей души. И вижу я порой знакомые черты, знакомые черты, знакомые черты. Похожи до дрожи, ты любишь, я тоже, и глажу по коже.

0: фраз,
1: такой же смысл фраз, такой же смысл.
0: Как будто два крыла и даже цветом глаз,
1: и даже цветом глаз, и даже цветом.
0: Похожи на дрожи, ты любишь, я тоже, и глажу по коже тебя. Но как же мы похожи с тобой, загадочно похожи.

Михаил Захарович на волнах шансона. Медленно ли, быстро ли, а приближаемся мы с вами к масштабному осеннему мероприятию. Его ждут с нетерпением многие наши радиослушатели. Очень радостно, что собираются люди со всей нашей огромной страны. Ну, конечно, я говорю о всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Это мероприятие для лиц старше 12 лет. Пройдет 14 ноября в столичной лайф-арене. Ну и поскольку поклонников будет великое множество, я рекомендую вам заранее приобрести билеты. Прямо сейчас заходите на наш сайт radioshanson.ru. Там есть вся подробная информация. Билеты найдете там же. Разными путями, дорогами на один большой праздник. Олег Газманов продолжает эфир «Шансона».

0: Реклама.
1: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
0: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
1: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
0: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
2: Акция действует до 31 июля.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

А я вот знаю и верю, что поколение после нас все-таки мудрее, добрее и даже где-то, ну, многограннее, что ли. Вот, к примеру, школьник из Иркутска запатентовал образовательную социальную сеть. Там все об экзаменах, обучении, помощь педагогов. И это на доступном, современном, понятном подросткам языке. Называется она StudyForm. По-моему, замена коротким вот этим непонятным видео очень даже хорошая. И, кстати говоря, в социальных сетях радио «Шансон» есть чудесные видеоклипы. Так что заглядывайте, комментируйте, ставьте лайки. We'll be right back.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: о любви, но не сказки, а реальные сообщения жду на наш единый номер +7 909 955 103 0. У нас работают мобильные выходные, так что передавайте ваши приветы, пишите поздравления. Работает мессенджер Макс, смс-сообщения отправляйте. В общем, интернет сегодня вроде как летает с благословения Марка Бартона.
1: Знаешь, боль не навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Тарасом.
1: 13 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Оранжевый уровень опасности объявили в Москве более чем на сутки из-за жары, сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, в воскресенье и понедельник максимальная температура воздуха в центре столицы составит плюс 30 градусов. Однако со вторника, с 21 июля, начнется неделя дождей. С 1 сентября граждане России смогут вернуть деньги за договор страхования жизни, пишет ТАСС. Льгота охватывает договоры, заключенные начиная с 1 января 2025 года. Поэтому те, кто оформил такой полис в 2025 году, уже накапливают базу для будущего возврата. Вернуть можно налог по собственной ставке НДФЛ. При ставке 13% это до 52 тысяч рублей в год. На верхних ступенях прогрессивной шкалы возврат достигнет 88 тысяч рублей. 1 сентября предложили сделать выходным для родителей школьников, сообщает ТАСС. Инициативу направили в правительство. В общественной палате считают, что родителям важно иметь возможность проводить ребенка в школу и побывать на праздничных мероприятиях. Особенно это касается семей первоклассников и выпускников. При этом выходной может быть не на весь день. Работодателям предлагают предоставить родителям хотя бы несколько свободных часов или половину рабочего дня. Аферисты начали обманывать российских болельщиков с помощью фейковых ставок на финал чемпионата мира по футболу. Как пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков, мошенники звонят от имени футбольных экспертов и обещают гарантированный выигрыш, ссылаясь на якобы инсайдерскую информацию. Заинтересовавшимся предлагают перейти на поддельный сайт букмекерской конторы и заплатить за экспертный прогноз. После перевода денег злоумышленники исчезают. Болельщикам напоминают, что настоящие эксперты и букмекеры не гарантируют победу и не рассылают подобные предложения. В заключение выпуска: официальный курс валют на выходные: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, юань сегодня стоит 11 рублей 56 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 25, ощущается как плюс 26. Мария Деева, радио «Шансон».

уходишь от меня, извини. Я все равно люблю тебя, но я не стану ждать тебя на берегу, перестань. Я жить-то больше не могу, объяснить.

0: тебя.
1: Зажигательные ритмы на волнах летнего шансона. Это Виктор Королёв открыл очередной час. В столице 13 часов и 6 минут, а в студии Ирина Сводникова. Пока вы ждете на берегу, может быть, можно отправить нам сообщение в наших мобильных выходных, как это сделала Любовь Павловна из Медыни Калужской области. Прошу передать привет и хорошую песню для моей внучки Полины. Они сегодня приехали из Казани, были там на отдыхе. Вот они, а почему-то привет только Полине. Ну, ладно, пусть так. Привет передали. Послушаем хорошую песню в исполнении группы «Пара» на шансоне. Продолжим дискотеку субботнего дня.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Между тем, субботний день считается самым популярным и, как говорят, единственно правильным для свадьбы. Аргументы – это нерабочий день. Во-вторых, можно как следует погулять, а в воскресенье отдохнуть, ну и при необходимости спокойно поболеть. Ну и в-третьих, гости из других городов успеют таки вернуться домой к началу рабочей недели. Ну а еще этот день хорош тем, что вы пишете нам сообщения в течение всего дня. Я напомню номер +7 909 955 103 и 0.
1: Бил прямой наводкой. Точно пулемет.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
2: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
1: Да здесь космический выбор. Выбор и земные цены.
2: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной, 70.
3: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль. Это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радио «Шансон».

дружков. Не разлей вода. А потом и разошлись. Каждый, кто куда. Кто в артисты, кто в менты. Ну а кто, братва? Все труднее находить нам общие слова.

бьется без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Разметало, развело кунцевских ребят. Друг на друга мы глядим с разных баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы. Они сходятся в одну, три линии судьбы.

остаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода. А потом мы разошлись, каждый кто куда. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов.

Три мальчишки с московских дворов. Музыки много, шансон один.

0: сообщением отпишись. Вот что пришло в наши мобильные выходные. Здравствуйте, пишет вам Людмила из Череповца. Хочу поздравить всех металлургов Череповца с профессиональным праздником. Желаю всем здоровья, успехов в вашем нелегком труде, ну и, конечно, мирного неба. Металлург. Это звучит гордо. Вы тоже поздравляете. Плюс 7909-955-103-0.
1: Жизнь моя ошибка на ошибке, но не раз срывавшийся с резьбы. Не скулящим не был я, не хлипким,

правильный такой. Ах, ошибки каверзная штука, ведь не зря подсказывали нам, что чужие

0: Шансон. Реклама.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 98 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

улетающих от вьюг душ и провожает клён на юг. Клин, клин улетающих от вьюг душ. Вот скажите мне, что делать, дядьки.

Ничего с уходом лета не кончается. Осень — это лишь начало превращения. Вода стекает со стекла, сплин. Клен засыпает в зеркалах луж.

0: Есть сообщение в мобильных выходных. Всем хороших выходных. Моего брата Зверева Евгения, день рождения. Я люблю тебя, брат Владимир Зверев. Радио Шансон также поздравляет. Любимая Радио Шансон, пишет Ирина. Всем хорошего отдыха. Привет Костику Морозову. Поставьте, пожалуйста, «Любовь Успенскую». Вот так уж совпало, что прямо сейчас для вас горький вкус бузины в исполнении «Любови Успенской».
1: Побежала молодость, от меня улетели сны. В душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Два часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Число многодетных семей в России увеличилось на 14,5% по сравнению с началом прошлого года, как сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. В регионах, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, действует региональная программа по повышению численности многодетных. Софинансирование осуществляется из средств федерального бюджета. В текущем году участниками таких программ стали почти 140 тысяч семей. Это в 4 раза больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Почти половина россиян считает, что расходы на первый совместный отпуск должен взять на себя мужчина. Как пишет газета «РУ», ссылаясь на результаты исследования, 30% опрошенных выступают за равный подход к бюджету. 8% уверены, что каждый должен оплачивать только свои расходы. 84% считают комфортным бюджет на человека до 150 тысяч рублей. Выбирая формат отдыха, россияне чаще всего отдают предпочтение пляжному отпуску, экскурсионным поездкам и романтическим уикендом. Загородные отели, базы отдыха и соседние города выбрали 44% респондентов. Путешествия по России – 40%. Большинство россиян готовы отправиться в первое совместное путешествие уже в первые 3 месяца отношений. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Кола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные, понедельник – 78 рублей 40 копеек, евро – 89,90. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Жанровый шансон в исполнении маэстро Михаила Круга в начале нового часа. Официальная песня была выпущена в 2002 году. Слова Вадима Цыганова, музыка Игоря Слуцкого. В столице 14 часов 7 минут. По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. По-прежнему жду ваших сообщений в наши мобильные выходные. Плюс 7909-955-1030. И желаю отличной субботы, чтобы вы все успели. И дом в порядок привести, и в гости сходить, и себя любимого побаловать. И все это, конечно, в компании любимых исполнителей. Чепик прямо сейчас на шансоне «Крылышки».

0: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

привлекался, имел, награжден, состоял. Но не жалею ни грамма, и мне не обидно. Можно и крестик, и пулю отлить из свинца, ведь содержание точно зависит от формы. И приютить я смогу, если надо, птенца, но не смогу перепутать я белое с

0: дымке у причалов пароходы, и нам еще с тобою жить и жить. Жить.
1: И не просто жить, а еще и передавать приветы в мобильных выходных на шансоне. Добрый день. Привет любимому мужу Вите, внуку Ярику в деревню Чернова от Танюшки. От Ожогиных есть сообщение передать привет в Воскресенск, деревня Щербова Горка, нашим соседям Федоровым, Бурковым, Кудряшовым, тете Зине Чуйко. И ответный есть привет. Отдыхаем на даче в Воскресенске. Передайте привет Ожогиным, Чуйковым, Федоровым, Бурм. В общем, все те же на манеже. Всем желаем хороших выходных и отличного настроения. И для настроения песня в исполнении Жасмин «Сильнее огня».

0: Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
2: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
1: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
2: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
3: Акция действует до 31 июля.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радио «Шансон».

пацаны и девчонки поговаривают, что терпеть звук собственного голоса на видео – это наивысшая форма принятия себя. Не знаю, правда, так ли это, но всем искренне желаю принимать не только себя, любимых, но и витамин D, и ягод разных вкусных, и хорошей душевной музыки, конечно, побольше. Вот тогда все будет отлично. Пишет нам радио «Шансон». Слушаю вас 24/7, я работаю дальнобойщиком, с вами веселей. Прошу передать привет в город-герой Новороссийск моему сыну Яну, невестке Алине и внучку Дамиру. Ему 1 августа исполняется годик. Александр, дальнобойщик из Белгорода.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

«Будет лучше, чем вчера». Так поет нам Анатолий Полотной, Федя Карманов. На шансоне, нет, Федь Карманов, все-таки, вот как. Я с этим абсолютно согласна, во всяком случае, мы с вами верим в лучшее. Ну, а в ближайшем обозримом будущем, то бишь в следующем часе, я жду ваших сообщений в программе «Только для вас». Плюс +7 909 955 1030, пишите.

0: Радио «Шансон».
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Правительство адресно выделит 3 миллиарда рублей для поддержки жителям Курской и Белгородской областей. Как заявил премьер Михаил Мишустин, средства пойдут на компенсацию аренды жилых помещений тем людям, чьи дома были разрушены, и для содействия им в приобретении новой квартиры либо постройки дома. Глава правительства напомнил, что программа комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей продолжает реализовываться по поручению президента Владимира Путина. Она утверждена до 2030 года. В ближайшие 15-20 лет в России не планируется новая пенсионная реформа и повышение пенсионного возраста. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, страна еще не завершила действующий этап изменений пенсионной системы, который рассчитан до 2028 года. Уже проведено повышение пенсионного возраста, и обсуждать дополнительные меры сейчас, по мнению депутата, не имеет смысла и оснований. Бессараб назвала нынешний возраст выхода на пенсию объективным компромиссом между страховой пенсионной системой и обществом. Человек в 40 лет еще молод, а в 65 может продолжать работать, но при этом должен иметь возможность выйти на пенсию. В приложении «Макс» появился сервис покупки авиабилетов на рейсы между Москвой и Петербургом. Компания «Аэрофлот» запустила в мессенджере чат-бот, который упрощает покупку и бронирование авиабилетов, а также информирует пассажиров о важных событиях. С помощью чат-бота можно добавить дополнительный багаж, забронировать место для перевозки питомца или переоформить билет. Как сообщает РИА Новости, в июне компании «Аэрофлот» и ВК заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере разработки, внедрения и продвижения цифровых продуктов. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, юань стоит 11,56. Дарья Березовская, Радио Шансон.
0: На Радио Шансон программа

открыл программу ваших приветов и поздравлений только для вас. На шансоне солнце действительно будет жечь. И сегодня и завтра в столичном регионе, так что вы уж там аккуратнее, пожалуйста, берегите свое здоровье. Всем доброго дня. У нас сегодня 18 июля, день субботний, это прекрасно. Будет время передать приветы родным и близким. Я, Инна Сотникова, жду ваших поздравлений на единый номер. +7 909 955 103 0. У нас работает мессенджер Макс, и смс-сообщения также можно отправлять. Вообще можно писать во все доступные мессенджеры. Только обязательно, пожалуйста, подписывайтесь и указывайте населенные пункты, собственно, из какого, в какой летит ваше послание. Выходной этот хорош тем, что в мире празднуется День счастливого человека. Вот уж точно наш с вами праздник. Создаем атмосферу счастья. Баня, шашлыки, танцы, песни, все это должно быть в такой день. Поэтому предлагаю послушать Григория Лепса, композицию под названием «Я счастливый». И, конечно, буду зачитывать ваши приветы, потому что их уже набирается многовато, не затягиваем. Здравствуйте, передаю привет милой красивой женуле Ирине Морозовой. Привет с любовью от мужа Константина. Извини за шашлык с угольком. Ну, ничего страшного, потому что есть ответное поздравление, ответное СМС от Ирины. Привет из Алтайского края. Поставьте что-нибудь душевное, чтобы поднять настроение моему супругу Морозову Косте. Не переживай за подгоревшие ребрышки. Главное, мы вместе. И хорошего настроения всем. Вот это самое хорошее, это самое замечательное. Любимое радио, передайте привет моим мальчикам, которые трудятся на нашей даче, мужу Лемесеву, Павлу, свекру, Сергею, Осипову, Дмитрию. Всех люблю. Хочу, чтобы все были здоровы и счастливы. Екатерина, Московская область, дача Мисцева.

Не случайно этот артист в программе «Только для вас». Есть у нас сообщение. Здравствуйте, любимое радио «Шансон». Хочу передать привет своему мужу Попову Александру. Я его очень сильно люблю. Поставьте, пожалуйста, песню Юрия Антонова. Это Ольга из Нижнего Новгорода. Вот, пожалуйста. Добрый день. Сегодня свой день рождения отмечает наша дочь Розова Ольга Александровна. От души желаем нашей милой, доброй доченьке огромного счастья, крепкого здоровья, исполнения желаний. Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками, незабываемыми моментами. Пусть Оленька помнит, что мы родители. Очень ее любим и всегда готовы поддержать в любой ситуации. Это прекрасно. Таня пишет: добрый день, любимый шансон. Вот получились у нас выходные. Мы на рыбалке. Передайте привет моему мужу, хомячку Алешечке, Половинкину и мне. Привет вам. Любимое радио «Шансон». Хочу поздравить своего брата Илью с юбилеем. Пожелать ему здоровья, успехов во всем. Пожалуйста, поставьте Владимира Ждамирова. Это написала сестра Елена. С удовольствием желаем нашим именинникам самого-самого, что ни на есть, хорошего, прекрасного, светлого, теплого, уютного.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
2: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
1: Да здесь космический выбор и земные цены.
2: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Ваши душевные послания также зачитываю в программе «Только для вас». Номер у нас единый, плюс 7909-955-1030. Очень вас прошу, не забывайте о подписи. Вот от Андрея пришло сообщение. Здравствуйте, поставьте, пожалуйста, какую-нибудь душевную песню. Сообщение для Ольги есть. Ольга, я тебя люблю. Баклажаны, которые ты сейчас делаешь, будут супер, я уверен. Вот это хорошая такая поддержка. Здравствуйте, радио «Шансон». Передайте привет моей жене Алене Влагининой. Спасибо моей помощнице. Люблю, муж Денис. Добрый день. Пожалуйста, поздравьте с днем рождения Татьяну Козыреву из Солнечногорска. Маму, сестру, дочку, жену, бабушку и просто прекрасного человека. Мы желаем ей крепкого здоровья, необъятного счастья, мирного неба над головой, чтобы все ее мечты сбывались. Мы сейчас все вместе на даче празднуем, любим ее очень. Радио «Шансон» поздравляет, там как следует отпразднуйте. Передайте привет моей жене Ираиде Павловне. Скажите, что я ее очень люблю. Говорю, это Дмитрий из Иркутска. Так, Рубен пишет следующее. Радио «Шансон», хочу передать привет коллеге по работе Роману. И, собственно, все. Ну что, Роман, привет. Так, радио «Шансон», у меня сегодня день рождения. Мне уже исполняется 25 лет. Мы будем отмечать мой праздник с мамой, с бабушкой и тетей Аней на даче. Включите, пожалуйста, для меня веселую и праздничную песню. Данил Жомов из Петрозаводска. Вот очень такая хорошая, можно и потанцевать, и подпеть. Александр Добронравов на «Шансоне». Я его...

А у нас есть еще одна именинница. Любящая семья из Владивостока написала нам. Поздравляем Еремину Ульяну с днем рождения, с 12-летием. Желаем счастья, здоровья, успехов в делах и учебе. Здорово. Мы присоединяемся к поздравлениям. Пусть все будет у вас отлично.

0: только любовь.
1: Тамара Кутидзе в программе «Только для вас». Я продолжаю зачитывать ваши приветы и поздравления. Приветствую радио «Шансон». В моей памяти наш 10 класс Игнатьевской средней школы. Ханин Николай, Мясников Толя, Чернышов Витя, Звездилина Надя, Муленко, Нина, Яшина Валя, Акчурина Валентина из Краснодара. Всем передайте, пожалуйста, большой привет. Так, и снова суббота, и снова стройка с любимой женой Оксаночкой и тестем Николаем Николаевичем. Ну, и как же без любимой волны радио «Шансон»? Действительно, как? Здесь точно не обойтись без нас. Наша команда из поселка Дунай передает всем приветы, кто нас слышит, всем хорошего настроения. Послушаем, вот попросили что-нибудь из круга Розенбаума. Давайте послушаем Александра Розенбаума. Композиция прозвучит «Извозчик». Есть еще у нас сообщение. Хочу передать привет нашей прекрасной компании девочек Наталье, Светлане и Олесе. От Ольги. Любимое радио, поздравляю с днем счастливого человека, семью Ширманкиных, Олечку Сережу, семью Василишиных, Наташу Сережу, конечно, любимого мужа Игоря Никитина. Мы все живем в прекрасном месте под названием Журавли Сергиево-Посадского района. Будьте счастливы, дорогие. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь веселенькое. Ага, хорошо, это нам Танюша Евграфова написала. Ну вот, веселенькое будет чуть позже. А пока Александр Розенбаум.

0: Да не хлещи коня, ему же больно.
1: Только для вас.
2: Реклама на радио «Шансон».
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Не только хит «Зеленые-зеленые», но еще и «Красные-красные» и много других хитов. Приглашают вас послушать 26 июля в столичном клубе «Правда» Ваня Лисицын. Настоящий летний отрыв. Отправимся под открытым небом. В репертуаре его, конечно, еще... Так вот, продолжаем. В его репертуаре еще много хороших, интересных песен, так что приходите, ждем вас 26 июля на концерте Лисицына. Информация эта для лиц старше 12 лет. Я продолжаю передавать приветы всем автолюбителям. Приветы, удачи на дороге от Паши и Тани из города Находка Приморского края. Путешествовали на Алтай и сейчас уже едем домой. Ух ты, отличное у вас путешествие. Добрый день, любимая радио «Шансон». Передайте привет моей любимой женщине, Чеверда Светлане Владимировне. Люблю ее очень сильно, муж Валентин. Друзья, поздравляют Зыкову Анну из Сызрани. Желают крепкого здоровья, благополучия, удачи во всем и самого большого женского счастья. Добрый день, радио «Шансон». Всех семья Ломакиных из станицы Голубицкой поздравляет Филиппа с днем рождения. Вот как. Ага. Хорошо там у вас, Голубицкая-то на самом деле. Значит, Филипп празднует свой праздник в Москве. Мы желаем ему здоровья, счастья и сбывания всех мечт. Добрый вечер, радио «Шансон». Ваш постоянный слушатель хотел бы передать привет Сергею в город Щелково. Он сейчас ремонтирует новый мопед. Катерине из города Фрязино огромный привет. Так, хорошего настроения, всегда быть бодрыми. Это от Андрея. Добрый день. Хочу передать привет моей подруге Мариночке Финигистовой, которая приехала ко мне на дачу и трудится, не покладая рук. А что же так? Используйте. Так, пожалуйста, включите песню хорошую для поднятия настроения. Это Евгения Казакова нам написала. Программа повторится только для вас в 21.00 по Москве. Если что-то не успелось, не зачиталось, напишите еще раз. Елена Ваенга прямо сейчас на «Шансоне». Нет.

нас есть еще одно важное сообщение. Огромный привет моему любимому мужчине Чеснокову Алексею из Чкаловска от его девочки Аннушки. Он только вернулся из рейса. Я хочу сказать, что очень сильно его люблю и всегда очень жду.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Москва заняла первое место среди регионов России по объемам розничного кредитования в июне текущего года. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, за первый месяц лета москвичи оформили 250 тысяч кредитов. Также в рейтинге Московская область, Краснодарский край и Петербург. В северной столице было оформлено в первый месяц лета 121,5 тысячу кредитов. Эксперты отмечают, что по сравнению с июнем прошлого года общие показатели по России выросли на 27,8%. При этом относительно мая спрос просел почти везде. Падение рынка связано с новой политикой банков. Они начали серьезно ужесточать требования к заемщикам и одобряют заявки гораздо реже, чтобы застраховать себя от невозврата денег. В Роспотребнадзоре рекомендуют, покупая продукцию на рынке, обращать внимание на чистоту торгового места и внешний вид товаров. Продукты не должны иметь признаков порчи, неприятного запаха. Следует избегать приобретения скоропортящихся продуктов в местах несанкционированной торговли, где отсутствует холодильное оборудование и надлежащие санитарные условия. В Роспотребнадзоре добавили, что покупка продуктов с рук в неустановленных местах несет высокий риск заражения острыми кишечными инфекциями и пищевыми отравлениями. Туроператоры фиксируют рост спроса на бронирование пляжного отдыха. В Грузии россияне уже освоили не только самые популярные Батуми, но также начинают обращать внимание на Кабулети, Чакви, Квариати и другие курорты, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Отмечается, что спрос на отдых в Грузии этим летом вырос на 93% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярны современные гостиницы 4-5 звезд с развитой инфраструктурой прямо у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии. Российские туристы также чаще запрашивают комбинированные программы, включающие пляжный отдых и экскурсии по стране. При этом самым популярным маршрутом является Тбилиси-Батуми. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: прекрасно, когда мужчина полон рвения подарить любимой недвижимость. Но главное, конечно, исполнить это самое намерение. А то, знаете, сказать можно многое. И многое пишите в наших мобильных выходных на шансоне. Это хорошо, у нас есть поздравления. Любимый шансон, сегодня день рождения моего брата Андрея Ганеева из Перми. Андрюшка, поздравляем тебя с 45-летием. Желаем здоровья, благополучия, семейного счастья. И пусть все намеченное обязательно сбудется. Мы тебя любим. Семьи Шишовых, Ломовых, Нарновых из Москвы. Ну, а радио «Шансон» желает вам, чтобы этот год для вас стал самым лучшим.
1: Это будет самый лучший год, самый лучший из прошедших лет.

0: самый лучший год.
1: Я так решил.
2: На радио «Шансон» реклама.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка.
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

не тратить силы. В день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой, даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем

0: Не только Евгения Кемеровского, но еще и Михаила Шуфутинского, и Михаила Бублика, и Султана Лагучева, и многих других артистов мы ожидаем на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольфбелек» в Турции. Радио «Шансон» обещает не только концерты, но и турнир по рыбной ловле. И всевозможные соревнования, и много чего еще. А сопровождать вас также будут наши ведущие утреннего шоу 2D. Так что сходите, заходите скорее на наш сайт radioshanson.ru. Там есть все подробности для лиц старше 12 лет.
1: Если спросят меня, где взяла я такого мальчишку сладкого, я отвечу, что угнала.

Мщится, слышу я вслед. У тебя ни стыда, ни совести, но гоню я на красный свет, на немыслимо бешеной скорости.

0: Реклама.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург

не принадлежу себе. День ото дня, из года в год копаюсь в собственной судьбе и знаю, что несмотря на целый мир, всю жизнь правят мной семь нот, но я их без тебя не понимаю. Мгновенье век, а вечность миг мое дыхание, возьми слова, здесь бесполезны и невнятны. Мы спим с тобой по одному, никто не знает почему, и нам с тобой все это непонятно.

0: реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутин.

Александр Левшин, «Шансонья». Вновь я обращаюсь к нашим мобильным выходным, бесплатным, между прочим. Верный слушатель «Шансона» Анна из Нижнего Тагила сообщает следующее. Огромный привет папе, маме и всем, кто меня узнал. И, конечно же, ведущим радио «Шансон». Спасибо. Всем отличного настроения, несмотря на дождливое лето у нас в регионе. Ой. Радио «Шансон» хочу передать привет семье Крайновых от Оксаны и Савелия, отдыхающих в Самаре на третьем затоне. Слушаем радио «Шансон» под дождем. Всем привет. Ну что ж такое, всем желаю отличной погоды.

0: Это не любовь.
1: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ – болезням «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
4: Ах, мне бы догадаться.

Уж сколько дней подряд я вас вижу во дворе. Уж сколько этих дней сердце голубем в окно. И так хотелось мне открыть его. Ах, мне бы догадаться, ах, мне бы догадаться, что надо повидаться, что надо повидаться. Хотя бы повстречаться, хотя бы повстречаться, найти хоть пару слов. Проснется все вокруг, и будет нам с тобой мир весь на ладони. Будем мы с тобой лишены покоя, все бы нам с тобой, если б догадался я. Все бы нам с тобой, если б догадался.

0: Барсун.
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России с 1 сентября заработают новые правила ипотечных каникул для семей с детьми. Заемщики при рождении или усыновлении второго и последующих детей получат право приостанавливать платежи или сокращать их размер на срок до 18 месяцев. Как рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, новые положения будут применяться в том числе к ипотечным договорам, заключенным до 1 сентября текущего года. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Минздрав, Росстат и Роспотребнадзор должны разработать и реализовать комплекс мер по борьбе с ожирением среди детей и взрослых. Это следует из правительственного документа, который оказался в распоряжении ТАСС. Региональные власти должны будут развивать систему мониторинга состояния здоровья граждан в части избыточной массы тела и ожирения. Первый отчет о результатах Кабмина ожидает уже в следующем году. По информации портала «Москва-24», который ссылается на медицинских экспертов, к 2030 году с ожирением может столкнуться каждый второй взрослый россиянин. Зумеры стали чаще обращаться к религии, посещать храмы в поисках глубокого жизненного смысла и духовной поддержки. Как рассказал настоятель храма Федор Бородин, подобная тенденция носит глобальный характер и фиксируется во многих странах мира. Протоиерей обратил внимание, что многие профессиональные психологи, учитывая границы своих возможностей, сами перенаправляют людей в церковь. Кроме того, молодые люди стали чаще посещать храмы в поисках общения, друзей и отношений. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 78 рублей 40 копеек, евро 89,90, юань стоит 11,56. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Вот, между прочим, нравится нам с Юлией Степановой эта песня в исполнении Стаса Михайлова. Надеюсь, вам тоже. Вообще, там, где нет шансона, там действительно хочется волком выть, потому что более душевной волны вы не найдете. В родном городе Стаса Михайлова, Сочи, частота вещания 102,5 FM, в Москве 103,0. По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. Всем желаю яркой субботы, впечатлений всевозможных и, конечно, прекрасного настроения.

0: Подошли к объекту. Тишина. Гришка.
1: Чё?
0: А ну брось папироску.
1: Так она ж не горит.
0: Все равно брось. Заметить могут. Хыр, хыр, спят сторожа. Темень вокруг, не видать ни шиша. Трах, бах, между бровей. Им и нам так спокойней.

0: Притаились в потьмах. Сидим тихо-тихо. Гришка.
1: Чё?
0: А ну посвети спичкой, где что лежит.
1: Так ведь заметить могут.
0: Не боись, кругом уси сплять.
2: Че, че, ну и дела. Глянь, у-у-у, сколько вина. Бум, хрум, выбили днищ. Ну, наконец-то, пьем винище. Пить пьем, а закуси мало.

0: Трохи закуски.
1: Гришка,
2: чё?
1: Не вздумай вырубляться.
2: А чё?
1: Застукать нас милиционеры могут.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Алена Петровская, Евгений Росс на шансоне «Донская бравада» и вновь небольшая порция ваших сообщений в наших мобильных выходных. Здравствуйте, любимая радио «Шансон». Поздравляем с прошедшим юбилеем Лукьянчикова Виталия. Желаем здоровья, счастья, успехов во всех делах. Пожалуйста, передайте для него песню «Город Курск, семья Кузиных». Летнюю песню для настроения предлагаю послушать в исполнении Юрия Шатунова. Чуть позже порадует нас на волнах шансона Ирина Круг, а также будет Михаил Круг. Потому что музыки много, а шансон один.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
4: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
3: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
4: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
5: Акция действует до 31 июля.
6: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

где меня сам Господь не сыщет. Потому и душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит река.

0: сколько до 14 ноября остается времени? Ведь совсем не так уж и много, а желающих провести субботний вечер на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» в столичной драйв-арене очень даже большое количество. Мы ожидаем выступления звезд душевного жанра Михаила Шафутинского, Евгения Григорьева, Ирины Круг, группы «Воровайки», группы «Лесоповал», «Чипика» и «Холл» и многих других. Поэтому, конечно, поспешите на наш сайт radioshanson.ru, если вы старше 12 лет, и приобретайте билеты. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
1: Десяток подступил, час утрезвления наступил. На что монеты разменял, чего нашел, что потерял, где победил, где уступил. Но есть вопрос, и сложен он: куда девать тестостерон? Готов любимый каждый час последний.

0: Радио Шансон. Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 98 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легенда. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Эх, время, время, времечко, жизнь не пролетела зря. Трамвай, пятерочка, вези в черемушки меня, вези меня. Эх, время.

Надеюсь, я по столичным улицам пойду. Вам пожелаю прекрасного субботнего вечера. С вами Ирина Сотникова. Передаю бразды правления эфиром шансона очаровательной Юлии Степановой. Уж она умеет развлечь. А я вернусь к вам уже завтра. Всем пока.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Хочешь?

6:30 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россияне могут на портале госуслуг получить информацию о доступных для них мерах социальной поддержки. Для этого нужно написать в чат-боте свою жизненную ситуацию. Как сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Александр Кожевников, такое нововведение будет особенно удобно в случае, если человеку положено сразу несколько мер соцподдержки, например, выплаты и технические средства реабилитации. Сейчас россияне могут узнать о доступной помощи и возможности ее получить, а также о статусе уже поданных заявлений, позвонив или написав в единый контакт-центр. Федеральная антимонопольная служба предложила крупнейшим российским торговым сетям ограничить цены и наценки на наиболее востребованные школьные товары в преддверии нового учебного года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующие письма ФАС направила в 18 торговых организаций и напомнила ритейлерам о необходимости добросовестного поведения в период повышенного сезонного спроса. ФАС отметили, что подобная практика уже применялась ранее. С 2023 года ряд компаний добровольно ограничивали цены на школьный ассортимент. Такие меры позволили сделать товары для подготовки к учебному году более доступными для семей с детьми по всей стране. Согласно опросу ВЦИОМ, 40% россиян не ставят достижение богатства в свои жизненные планы. 4% считают, что они уже достигли богатства. 30% сомневаются, что когда-либо смогут разбогатеть. А 21% верят в то, что еще сумеют стать богатыми. Особенно позитивно настроены представители поколения Z. Среди них в свои силы верят 60% участников опроса. Богатым, по мнению россиян, можно считать человека, который в месяц зарабатывает почти 400 тысяч рублей. При этом в Москве и Санкт-Петербурге порог богатства оказался выше 547 тысяч. Доллар на выходные, понедельник, 78 рублей 40 копеек, евро 89,90, юань стоит 11,56. Дарья Березовская, радио «Шансон».

погасли дрова. Но я думаю, дело не в тяге, потому изменил я слова, что вся жизнь, вот она,

каждому для счастья нужно что-то свое. Кому гитара, кому песня, кому любимый человек рядом. Ну а песни радио «Шансон» подкинут дровишек в пламя самых добрых чувств. Иван Кучин спел нам только что. Скоро Алексей Брянцев. Прямо сейчас «Любовь Успенская». 18:06 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

Романтичная Афина в эфире радио «Шансон». Ну, пусть в субботу вечером будет танго. А еще в нашем радиоэфире скоро будет ностальгия Александра Маршала. Развеселое в исполнении Михаила Шафутинского. А прямо сейчас романтика руля.

0: Реклама.
1: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
2: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
1: Да здесь космический выбор и земные цены.
2: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной, 70.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

читать темно при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье. Бросить все, уехать что ли, только некуда.

Шансон. Вместе с начала века.

хочу дать вам информацию к размышлению, подтолкнуть к действию, чтобы, когда придет ноябрь, вы не сильно удивлялись, что нет билетов. У всех поклонников шансона по-русски будет возможность попасть на легендарный концерт, на котором нет границ между сценой и залом. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» 14 ноября на Лайф-арене. Самые классные доступные билеты на танцпол, где можно стать частью этого музыкального праздника, быть максимально близко к артистам, танцевать и подпевать. Для зрителей старше 12 лет. Подробности на радиошансон.ру.

кармашки есть для вас 2 часа самого динамичного и танцевального шансона с 19 до 21 часа в эфире Радио Шансон. Программа «Эх, разгуляй!» То самое вот для субботнего вечера. Я, Юлия Степанова, вернусь к вам в 21 час уже в рамках программы «Только для вас».

0: Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Это было...

0: радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Михаил Мишустин заявил, что Россия успешно осваивает направление, связанное с созданием лучших лекарств и медицинской техники. По словам председателя правительства, для продвижения в этой области есть все возможности, в том числе в сфере медицины. Он напомнил, что выпускаемая Россией продукция, в том числе для людей с онкологическими заболеваниями, позволяет сохранить здоровье и спасти жизни граждан. Мишустин указал на важность перехода к разработке передовых препаратов высокого качества с кардинально новыми характеристиками. Премьер добавил, что современные отечественные лекарства и медизделия должны быть не только не хуже лучших иностранных аналогов, но и общедоступны. В России ущерб от невыплаченных работодателям зарплат составил 11 миллиардов рублей. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, с начала текущего года было возбуждено около 1000 уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты. На стадии следствия потерпевшим работникам возмещен ущерб на сумму 10 миллиардов рублей. Самый высокий уровень задолженности по зарплате сохраняется в Кемеровской, Архангельской и Воронежской областях. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 78 рублей 40 копеек, евро – 89,90, юань стоит 11,56. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
2: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
1: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио Шансон. Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 98 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легенда. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон. Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
5: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: голосом.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России может появиться QR-код для подтверждения статуса участника СВО. По информации портала «Москва-24», который ссылается на Минцифры, двухмерный штрих-код, сгенерированный на портале госуслуги, можно будет использовать для получения социальных льгот. При этом QR-код не будет хранить персональные данные граждан. Использовать его можно будет наравне с бумажными справками при посещении культурных и спортивных учреждений, Росреестра, органов ЗАГС и других организаций. Участники смогут выбирать, какой способ подтверждения использовать. Минпросвещение заявили, что органы управления образованием обязаны обеспечить местом в 10 классе каждого выпускника 9 класса, даже если он не прошел конкурсный отбор в профильный класс или класс с углубленным изучением отдельных предметов. В ведомстве пояснили, что в случае неудачного прохождения индивидуального отбора школьнику должны предоставить место в универсальном классе той же школы либо подобрать другую территориально доступную образовательную организацию, как передают ТАСС, ссылаясь на ведомство. Конституция и федеральный закон об образовании гарантируют каждому право на общедоступное и бесплатное среднее общее образование. В Москве средняя стоимость номера в гостиницах снизилась в течение года на 6%. Как рассказала руководитель отдела стратегического и управленческого консалтинга Марина Жукова, с января по июнь в столице открылось 4 качественных гостиничных объекта. Совокупно они добавили рынку 609 номеров. Основной объем нового предложения сформировали гостиницы категории 4 звезды. Средняя цена номера находится на уровне 11 тысяч рублей в сутки, что ниже показатели прошлого года на 6%. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 78 рублей 40 копеек, евро 89,90, юань стоит 11,56. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве ясно, плюс 25 градусов, давление 746 миллиметров, завтра без осадков плюс 27. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».
2: Раздели!

0: помнить ее.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: без сна.
1: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Эх, разгуляй на радио Шансон.
1: Городские встречи, старый мотив, подмосковный вечер, спальный массив, ледяные горки, крики ребят, встретил тебя.

0: нахально на проводах. Как дела? Нормально?
1: Да, как всегда. Дом, семья, работа.
0: Деньги куем. Сегодня что?
1: Суббота.

0: как сказать?
1: Слушай, может завтра, может начать?
0: Нет, все, прощай.
2: Золоткой упала с неба звезда.
1: Что не загадала?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: бизнес-ланч. Москва бизнес-ланч. Москва бизнес-ланч. Москва.
1: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки. Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум. А в президиуме и на трибуне выседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан. Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан. Реймов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио Шансон.
5: Темная ночка. Песни, которые есть только у нас.
6: Березы, березы, березы. Вам плакать уж больше.

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Вот с этой минуты я жду ваши сообщения на единый номер радио «Шансон» плюс 7-909-955-103-0. Программа с самыми несложными правилами. Номер единый, пишите куда удобно. Огромная только просьба, не забывайте о подписи прямо в сообщении. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Меня зовут Юлия Степанова. Начнем. «Шансон». Завтра день рождения прекрасной, нежной, жизнерадостной Ларисы Валерьевны Поповой. Хочу пожелать ей поскорее поправиться и выйти на работу. Да чтобы улыбка, ее улыбка меня и всех клиентов радовала. Она начальник Паньшинского почтового отделения. Для нее, пожалуйста, поставьте хорошую песню «Наталья Паньшина». Так, Лариса Валерьевна, выздоравливайте. «Шансон», хотим поздравить с днем рождения у Чуваткину Вареньку. Ей сегодня 14. Всего ей хорошего. Мы ее очень любим и надеемся, что эта любовь взаимна. Бабушка Таня и тетя Тамара. Добрый вечер, любимые радио «Шансон». Приехали наши родственники Ивановы из Санкт-Петербурга и Дежкины из Великого Новгорода. Отдыхаем после баньки. Передаем всем пламенный привет. С любовью, семья Огурцовых. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню для вас.
3: Лето на лету просвистело мимо, воин Винету курит трубку мира. По реке Москве, плача, ветер прячет в сорванной листве золото Апачей. Где-то вдали

0: только для вас на радио «Шансон».
1: Знаешь, боль не навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо.

Плюс 7-909-955-103.0. Номер для ваших текстовых сообщений на радио «Шансон». Пожалуйста, оставляйте свое имя прямо в сообщении. Добрый вечер, «Шансон». Приятно слушать вас в субботний вечер. Ну, а нам приятно, что вы с нами. Хочу передать привет сыну Пашке. Мы отдыхаем на даче в Березке 7, города Подольска. Мама Катя. «Шансон», сидим на даче, отдыхаем. Передайте привет Алексею, Зинаиде и Сергею. Мира, света и добра всем, желает Светлана из города Электросталь. «Шансон», передайте привет в Примицыно Ольге Лунёвой, Светлане Кубловой и Александру Кублову. Саня с приобретением автомобиля, ни гвоздя, ни жезла, и всегда, чтобы играла радио «Шансон» в машине. Я вас всех люблю, Михаил. «Шансон», всем привет от семьи Залевских. Паримся в баньке, всем, особенно СНТ «Лесная поляна». Так, любимое радио, хочется, чтобы лето не заканчивалось, и жизнь всегда была такой яркой и красочной. Да уж, куда уж ярче. Сидим на даче под орешником, едим шашлыки, слушаем вас. Привет любимому мужу Славе. Кот, ты самый лучший. Я тебя очень люблю. Твоя Мася.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Всем добрый летний вечер. Передаю привет своим племянникам, Дрожжину Матвею и Кире, сыну Дане Морозову. Мы отдыхаем на даче в деревне Федино. Поставьте, пожалуйста, песню Сергея Трофимова «Сочи», написала Юлия. Надеюсь, вы песню прослушали от начала и до конца. Тезка. Плюс 7-909-955-103.0. Пожалуйста, подписывайтесь. Программа только для вас продолжается. Добрый вечер. Привет любимым Павлуше, Лизавете и Вадимке. Гузель. Шансон. Весточка из Симферополя. Сегодня день рождения Альбины Петровны. Такие даты празднуют нечасто, но раз пришла, встречать ее пора. Желаю я на будущее счастья, а с ним здоровья, бодрости, добра. Люблю, уважаю, обнимаю. Очень-очень прошу, поставьте песню «Приходите в мой дом», написала Станислава Антоновна. Любимое радио, передайте привет Кожербеновой Наталье. Всего наилучшего. И всем нашим близким. Это из Обнинска от Николая и брата и брату Александру. И еще раз ей наше поздравление с юбилеем, да, от Николая и Александра. Из Волгограда послание. Любимое радио. Отдыхаем на даче у любимых тестя с тещей. К ним гости приехали. Родня из Мурманска. Среди нас сейчас аж 5 металлургов. Хочу поздравить с профессиональным праздником и пожелать мирного неба над головой. Сообщение от Дмитрия.

0: Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Сколько?

8-909-955-103-0 номер для ваших сообщений. Пожалуйста, оставляйте подпись прямо в самом сообщении. Программа «Только для вас» продолжается. Шансон пишет вам: Дима из деревни Воронова. Сидим сейчас на крыльце и слушаем вас. Поздравляю свою бабушку с окончанием ремонта квартиры. Дима, 9 лет. О, да, это большое дело, действительно. Димина бабушка. Большое дело сделали, поздравляю. Привет любимой Юлии Ашаниной, а еще Николаю Дмитровичу из Сгалицкой улицы, а также Даниилу Бабичу. Желаю хорошего вечера. Роман из территории Славянка Пушкинского района Санкт-Петербурга. Ой, как же хорошо, что есть такая возможность пожелать нам всем хорошего вечера. Извините, дорогие соседи СНТ «Мираж», за громкую музыку. Сегодня день такой замечательный. У нас в гостях Гаврины, Андрей и Наталья. Спасибо им за праздник. Всем мирного неба желает Наталья Селиванова. Шансон, передаю всем привет. Сегодня за долгое время на даче у нас компания девочек, моих сестер Светланы и Елены из Балашихи. Привет им и пожелания хорошего настроения. А еще привет сыночкам Степану, Егору и Вове. Люблю вас, ваша Алена. Добрый вечер, Шансон. Мы на огороде. Муж Троцкий Николай Степанович и его единственная и неповторимая жена Гриценкова Любовь Анатольевна. У нас замечательная дочь Кристина, внук Тимур, зять Стас. Скажите, что всех очень люблю и переживаю за них. Хочется, чтобы все было хорошо. А так и будет. Город Подольск. Шансон, привет мужу Грушевскому Владимиру. Мы с ним отдыхаем на природе. Хочу сказать, ты самый лучший. Привет всем видновчанам от Марины в скобочках Карик. Алексей Петрухин далее.

Олег Михайлович Газманов, практически, знаете, с монологом уже счастливых «Мастера и Маргарита» в программе «Только для вас». Дорогой шансон, хотим передать привет от семьи Ивановых из Санкт-Петербурга и семьи Дежкиных из Великого Новгорода. Спасибо вам за любовь и тепло, как всегда, семья Огурцовых. Так, привет, любимое радио. Сидим в СНТ «Золотая осень» с любимой Рыжулечкой и с детишками. Всем привет от Сани Шмака. Шансон, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою прекрасную любимую жену Задерновскую Валентину из Солнечногорска. Ты самая любимая и красивая. Спасибо за каждый день рядом. Пусть наша жизнь будет лебединой, долгой и счастливой. Очень тебя люблю, муж Виталий. Шансон, дорогих детей Олесю и Дмитрия Кривошеевых поздравляем с 11-й годовщиной свадьбы. Желаем им крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения заветных желаний. Пусть ваша любовь с каждым годом становится только крепче и ярче. Счастья и долгих лет совместной жизни. Родители и брат Кирилл. Добрый вечер. Сегодня юбилей у моего сына Вовик с 20-летием службы. Поздравления от Владимира. Хочу передать своим любимым людям Игорь, Олечка, Светулек. Мы на даче. Меню перечисляется. Дети сегодня были с нами, но уже уехали. Благодарим за труд. Это радио Шансон, да? И хотим песню, чтобы всем стало хорошо. Тем более, что сегодня день счастливого человека. Мы самые счастливые. Всем этого желаем. Сообщение от Анастасии.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

И еще много приятных напитков, то есть сообщений в программе только для вас на радио Шансон. Сидим в хорошей компании. Спасибо детям Максиму и Гелечке, их друзьям Даше с Димой, Макова, Елена. Добрый вечер. Хочу поздравить мужа Дроздова Дмитрия и мою маму горячих Жанну Леонидовну с профессиональным праздником, с Днем Металлурга. Они отработали 10 лет в горячем цеху. И еще я очень рада, что к нам приехала на дачу сестра мужа Марина. Ольга из Санкт-Петербурга написала. Хочу передать привет всем слушателям Шансона. Любую песню на ваш выбор от Емели послание. Шансон, хочу передать привет всем, кто меня слышит. И поздравить своих друзей с днем рождения сыновей. Это семью Карпычевых. С днем рождения Семена. И пусть все дороги ведут к счастью. И Елену Тачкову с днем рождения сына Дмитрия. Семейного благополучия и удачи. С уважением и любовью желает Елена Горбунова из Нижнего Новгорода. Семья Пчелкиных поздравляет с днем рождения Учу Ваткину Вареньку. Хорошего всего самого. И пусть сегодняшний день будет самым легким паром в твоей жизни. Любим и ждем встречи.

Семья, если слушаете, привет вам. Заканчивать буду программу только для вас. Сегодня мой сын женился, у меня появилась вторая дочка. Хочу поздравить их со свадьбой и пожелать всего самого хорошего. Мама Иринка. Шансон, передайте привет моему мужу Плутаеву Дмитрию, сыновьям Ярику и Владу и мамочке Марине. Очень их люблю, всего самого наилучшего. Добрый вечер, мы в станице Должанской на Азовском море. Привет моей самой лучшей жене Екатерине Ишиной. Ты самая обаятельная и привлекательная. Я тебя очень люблю. Муж Олег. Поздравляем с Днем Металлурга. Да, завтра отмечается этот праздник. С наступающим. Привет из Лукинского от Новожиловых, Михеевых, Киселевых и Полутовых. Так, Шансон, вы лучшие, чемпионы мира. Передайте привет Данилу Чекалову. Даня, все будет ровно. Спасибо Шансону. Радиобомба. От Ильи Сазанова. Ну, я бы, конечно, предпочла цветочек. Ладно, программа только для вас завершена.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

еще не так мало. Подними

единственное трио в альбоме «Берега чистого братства» 2011 года, дуэтный альбом Александра Розенбаума и Григория Лепса. Эта песня спета еще и в компании с Иосифом Кобзоном. 22 часа 4 минуты, время столичное. Далее в эфире «Марракеш», у микрофона Юлия Степанова. Добрый вечер.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Захар Ветер и современный юмор в песне «Слабый был пароль». Через 3 минуты нам споет Сергей Трофимов. Кто предпочитает его юмор, слушайте песню «Ямамото». Ну и если с Мальдивами что-то не получится, вы дождитесь ноября. 14 числа на Лайф-арене состоится всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вот там будет жарко. Подробности для зрителей старше 12 лет есть на сайте radioshanson.ru.

0: денег нет? Какой же ему-то?
1: Ты в бутике ходишь без гроша. Юджи, Юджи,

мосты, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою. Взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чисто светил, кто душою не солгал. Свой на теле старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господи,

еще, если такой мужик отвезет вас на фестиваль «Бархатный шансон», поймем, простим, поплачем и обнимем. Радио «Шансон» приглашает всех на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году он пройдет в октябре с 24 по 30 число. В Турции в отеле «Титаник Делюкс» «Гольф» и «Билег» для вас будут выступать Михаил Шуфутинский, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Михаил Бублик, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, что споет нам далее, Алексей Петрухин, Анатолий Полотно и Федя Карман, и многие другие замечательные артисты. Подробности о фестивале есть на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Я, Юлия Степанова, прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Пока-пока.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 98 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

стану я вперед загадывать. Могу поплакать и смолчать. На жизни карты, чтобы складывать, пасьянс не сходится опять.

Тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся, врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался.

счастья нет, но все проходит, остается лишь любовь. Не отпущу тебя теперь, ты так и знай. Не отпущу

Руется в прошлом, как крот. Куда я еду, зачем, да и кто меня ждет? Пустой карман помечтать не дает. Душа рвалась столько лет из тех проклятых мест. Нутро тоска, ожидание жрала. А нынче время...

пепел от костра. Поизносился на сплаве тайган артык, баланда хлеб, пустота в животе. От метели, как сука, зароешься в снег, но холод сыщет собака везде. А летом носятся тучи, зверья, комарья, мошка в глаза, красота ищет та.

садах, и сохнут капли дождя на окне. Колеса катятся вдаль, да-да-дах, да-да-дах. Я как лисина сухая в плетне. В вагоне общем последнем по жизни рулю. Был удальцом, а теперь голытьба. А надо дальше тащить эту ношу свою. Не отвертеться, моя ведь судьба.

петербургские кресты. Среди ночей туманных белых сколько узников прошли. Мимо львов окаменелых, от непокорных каторжан, звонящих волю кандалами, до обездоленных цыган, поющих песни вечерами.

свеча шампанская и ночь, бокал с помадой в полумраке. Гнал мысли мрачные прочь, когда гуляли в летнем парке. Потом осенняя листва, дождь над Невою моросящий, любви и верности слова и поцелуй огнем горящий. Люблю тебя, не забывай, не отрекаются любя. Глухой стеной сильны кресты, сильней крестов любви.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

ах, ты не заметил раны, и знаешь, ты здесь.

0: Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.
1: Здравствуй, мама, разве не узнала своего любимого сынка? Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика.

И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. И с тех пор болит мое.

много мук и горя пережил. За пещерой быстрою рекою много мук и горя пережил.

начала жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

0: забуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

что буду я измайловский, не думал, не гадал. Родильный дом слезою детскою оплакал, и как все люди добрые на жительство попал. В Измайлово из коммуналок и бараков тут в первый раз меня обчистил мелкий хулиган. В Измайлово впервые по уши влюбился, на дворцы, на Соколинских, на братву с Балкан. Измайловский плотной мирмигом поделился, а на сиреневом бульваре каждую весной поломанные все веточки сирени махровой, и я тащу букетище огромный такой в той юности моей для Верочки Блиновой. Освещенных подворотнях выучился я бренчать на шестиструночки и целоваться. И лучшие дворовые мои учителя, да те, которые меня учили драться, а на сиреневом бульваре каждую весной поломанные все веточки сирени махровой, и я тащу букетище огромный такой в той юности моей для Верочки Блиновой.

междоусобица, дворовых трудно уцелеть. Бог меня хранил, как мог, не вру, ей-богу, что песнею неизлечимо после заболеть и вырулить на главную свою дорогу. А на сиреневом бульваре каждой весной поломаны все веточки сирени махровой, и я тащу букетище огромный такой, в той юности моей для

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 97 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легенда. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть в море остров, твой остров, я завидую.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: От сердца к сердцу, через душу, в твоей беде себя виню. Поверь, я клятву не нарушу, я просто медленно люблю. Я жизнь свою на две делю, я просто...

кричат журавли, стоном ткнув под ребрышко.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
3: А когда поезд уходил, огни мерцали.

языков узнавать, и станет мне легче шагать во все стороны мимо. И в каждом

не раз. Наши песни сыграв, кто-то вспомнит о нас.

ты, кто такой? Как вороны сюда тебя вынесли, можешь деревья трогать рукой. Их не узнаешь, они уже выросли.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.